0: baby, it's Pablo.
1: Я сделал зачем мой, малого зачем мой вайб. Gang bang drive by, я бы сейкал в май. Кои баланс, а вы я твердый хайп. 10 годин я твердый хайп.